0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Максима, lai nekā netrūktu.
2: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
3: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ-ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Доброе утро, страна! Прямо сейчас приветствую вас. И совсем скоро мы начнем наше утреннее безумие. Если что, наш WhatsApp 25037 уже работает. И еще раз всем доброе утро.

0: же ждет нас в плане погоды? Надеюсь, солнце.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Топ-радио, погода.

0: Un ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Blūm Luminor LV. Luminor Blūm. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Blūm Luminor LV.
1: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из ТОП-20.
2: Это ТОП-20.
3: Место номер 20. 20-е.

хорошие новости у наших соседей. В Эстонии новый закон. Ну и обычно это никогда не несет с собой никаких позитивных и положительных эмоций, но, на мой взгляд, решение очень классное. Сейчас, 1 августа, в Эстонии уже вступил в силу новые поправки к законодательству, и теперь требуют от полиции установки предупреждающих знаков за сотни метров, там, по-моему, за 150, от 150 до 300 метров, до мобильных таких комплексов фиксирования скорости. Да? То есть, ну, как бы те самые передвижные фоторадары, которые любят поставить в каких-то непонятных местах, даже на самом деле, я бы сказала, было бы очень даже понятно, так как уважаемая полиция всегда знает, где те самые места, где как-то нет-нет, да по привычке у населения есть желание немножечко превысить скорость. Поэтому, если у нас это как-то таким кустарным методом, без предупреждений, без каких-либо сопутствующих знаков, то в Эстонии теперь совершенно по-другому, да, и с 1 августа полиция обязана устанавливать знаки о том, что в ближайшее время, скорее всего, вы встретитесь с фоторадаром. Ну, мне кажется, что это очень даже неплохая инициатива, тем более, насколько мне известно, такие законы по всей Европе. Надеюсь, что Латвия тоже прислушается к столь важному и хорошему примеру наших соседей и тоже будет устанавливать те самые предупреждающие знаки. А мы, в свою очередь, обещаем не нарушать. Правда, друзья? Правильно, конечно. Но кто же нарушает? Нет, не спешите никуда. Идти совершенно спокойно. Тем более, что на данный момент я посмотрела, пробок пока что в городе нет, поэтому никто никуда не спешит, никто никуда не торопится. Все обязательно успеют на свои рабочие места. Всем доброе утро и будьте внимательны за рулем. Time favorites.

0: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Шоколадки Фазер 3 вида 3,69. И рис длиннозерновой €49. Зем-Зем цены в Мего.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, в

0: большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене

пришла с Деброй Годдард из Западного Лондона. А если тебя так интересует, в 1980-х, гуляла она по барахолке и приобрела кольцо за $13. На тот момент она была полностью уверена, что это просто обычная бижутерия, ничего не значащие $13 – это подходящая цена для, собственно, ну, видимо, фунтов. Ну, ладно, не суть важно, да? Примерно нам ценовая политика этого кольца известна и понятна. Она носила его десятилетиями, вообще не переживала, ходила с ним, не знаю, за покупочками, на работу, на различные мероприятия. И совершенно не подозревала о том, что у нее на руке находится настоящий исторический драгоценный камень сумасшедшего размера. Ну, как бы, он действительно очень-очень большое кольцо, да? То есть это 26 каратов. Девочки, 26 каратов. И она относилась к нему как просто к какой-то безделушке. Все дело в том, что пока она его носила, да, он не сверкал так, как сверкают современные бриллианты. И все это понятно, потому что он был огранен по старинной технологии еще.

19 веке, и поэтому он выглядел, ну, немножечко тусклым, и плюс все-таки долгие годы он считался совсем там дешевой бижутерией, и отношение к нему тоже было соответствующим. Но в один определенный момент, когда она решила показать его специалистам, выяснилось, что это настоящий бриллиант весом 26 карат. 26! А, ну и стоимость, в принципе, его оценивается где-то примерно 850 тысяч долларов. 850. Куплено было за 13 долларов. Ну что я могу сказать? Наверное, это те самые истории, когда богатство к человеку должно было каким-то способом дойти, и уж вселенная отправила таким способом, и она узнала, я уверена, в тот момент, когда ей действительно понадобились деньги, я надеюсь, что она смогла себе позволить не продать это кольцо, оставить это для себя на какой-нибудь черный день или потрясающую пенсию, что намного лучше, нежели какой-то чертов черный день. Давайте думать о том, что мы сможем потратить это богатство исключительно в положительных, классных моментах, каких-нибудь потрясающих путешествий. Ну и однозначно надо было сразу же уходить с работы. Чего там? Правильно? Мы пока что работаем, потому что любим свою работу. Всем доброе утро!

0: сторона восходящего солнца. Сейчас посмотри за окном.
1: Это факт, оно уже зашло, мы уже видим, пора пахать.
0: Обычно Япония страна восходящего солнца.
1: А тут у нас, кстати, да? А тут нам получилось.
0: Да, да. Я думаю, что мы отобрали у них это звание на ближайший час, а может быть два.
1: Вот это да, держим его всеми руками.
0: До конца августа будем. Слушайте, Япония классная страна. Знаете про Джаз Киса? Я не рассказывал
1: никогда? Нет, никогда. Что за история?
0: У японцев потрясающая традиция. Они собираются в кафе и молчат.
1: Да ладно?
0: За вход деньги платят.
1: Подожди, никому нельзя говорить?
0: Японцы дисциплинированные ребята, у них такое,
1: если сказали,
0: знаешь,
1: не говорить, значит, говорить не будут.
0: Очень культурные ребята.
1: И что?
0: Они в эти кафе пьют только кофе, причем
1: да,
0: за вход платят гигантские деньги.
1: Да.
0: Это древняя традиция, дело в том, что когда-то, еще до того, как появились высокотехнологичные музыкальные центры с автореверсом, да, все слушали грампластинки, а стоили грампластинки так дорого, что их показывали...
1: Каждый сам себе позволить не мог.
0: Ну, безусловно. Японцы не всегда были такими богатыми. Uh-huh. И вот они шли после работы, заходили, заказывали, значит, чашку кофею, потому что за вход отдано уже столько денег, что не до бифштекса.
1: Uh-huh.
0: И им крутили грампластинки. Это вот такое затемненное место, там стеллажи
1: интим,
0: с пластинками.
1: Интим, определенный интим.
0: Абсолютно. И до потолка заставлено пластинками.
1: Но возможности что-то выбирать, наверное, нельзя было, да? Все, это как по принципу диджей. Диджей играет сам, что он хочет.
0: Очень просто. Битлз, Эдита Пьеха, Оззи Осборн. Ну, в общем, что там выбирать? Все и так знают, как звучит хорошая музыка.
1: Все, я тебя поняла. И сколько стоил вход? И это по-прежнему актуально?
0: На уровне традиций. Я думаю, что все уже не так эстетично, как раньше, но японцы.
1: Ну, опять-таки, ты можешь прийти и посидеть со своими мыслями.
0: Да-да, положил рядом катану, заварил лапшу быстрого приготовления с острыми приправами, ну и роллы закидываешь один за одним, слушаешь грампластинки.
1: Так ты представляешь все это.
0: Да, мне кажется. Сегодня после работы знаете, чем заниматься, ребят.
1: Да, ищите такие специализированные кафе или планируйте ваше путешествие в Японию.

0: чаще говорить о том, как же хорошо. Как же хорошо, по крайней мере, сегодня. Уже вторник, это тоже прекрасно всех радует. Но август, наверное, единственный месяц, когда мы не торопимся и не спешим, а наоборот пытаемся замедлиться и понаслаждаться тем самым прекрасным летом.
1: Это самый лучший месяц, когда никто не бесит.
0: Да? Тебя никто не бесит?
1: Я просто пытаюсь быть модным рэпером, сочиняю на ходу. Месяц и бесит — это такие очень рэперские рифы, знаешь.
0: Слушай, тебе пригодится, это, мне кажется, в следующем часе.
1: Да, да, это...
0: Все знания про рэп, все, что связано с рэп и хип-хоп-индустрией, все это важно, все это пригодится.
1: У нас на носу в августе один из крутейших опен-эйров.
0: Да, слушайте, Real Life Fest уже состоится в эту субботу, 8 августа на Wondersall, поэтому все те, кто уже планировал туда отправиться, смело можете приобретать билеты на тикет-шоп. Ну, а те, кто еще не до конца уверены, могут попытать удачу и выиграть у нас несколько билетов, да. Но это уже в следующем часе. Подожди, мы торопиться тоже так не будем. Но готовиться можно прямо сейчас начинать слушать «Платину».
1: Моргенштерна. А «Платина» уже не актуальна. Дело в том, что мы же вчера «Платину» загадали, а сегодня загадаем кого-то другого.
0: Вряд ли так получится, что каждый день. Все-таки у нас как будто бы есть некоторые способности и таланты придумывать разные вопросы.
1: Да, да, вуалировать.
0: Хотя было бы удобнее.
1: И темнить.
0: Было бы намного удобнее, если бы можно было просто одним вопросом на протяжении всей недели. А что, кто слышал, тот слышал, кто дозвонился, тот дозвонился,
1: да,
0: пожалуйста.
1: Да, я бы порекомендовал скорее даже подготовить мобильные телефоны, поскольку вам нужно будет на WhatsApp присылать нам сообщение. Кто раньше сделал это, тот, собственно, и победил. А что уж писать в этом сообщении? Это в следующем часе обсудим.
0: Это мы всем расскажем. Будем все держать тебя в курсе.
2: Топ Мьюзик. Песня из Топ 20. Это Топ 20.
3: Бронзовый призер этой недели — место номер 3.

0: это будет стоить дороже, чем ты сейчас продаешь.
1: Ну, рассказывай, что ты думаешь про важные сделки жизненные?
0: Ой, слушай, закончился
1: главное,
0: чемпионат
1: мира по футболу.
0: Главное,
1: чтобы не продавать душу.
0: Да, и нужно как будто готовиться к следующему сезону.
1: Уже! Так рано!
0: Будут новые яркие события. А мадридский Реал — это, ну, пожалуй, главная футбольная команда современности. Люди любят или ненавидят, как и все флагманские вещи.
1: Угу.
0: Что ты думаешь про мадридский Реал?
1: Вообще не думаю.
0: Хорошо. И это значит, что у тебя сразу складывается какое-то отношение к этому, хорошее или не очень. Мне нравится мадридский Реал, потому что они классно себя ведут на рынке. У них много талантливых футболистов, а на поле же играет всего 11 человек. Что делать? У тебя их больше, чем надо.
1: Хорошо, нужно... а кто в Реале там?
0: Кто? В Реале сейчас?
1: Да.
0: Ну, Винисиус Джуниор, ну, бразилец и его команда там. Угу. Джуд Беллингем, кстати, очень далеко зашел на чемпионате мира. Третье место. Красивый такой темнокожий англичанин. Вот.
1: Симпатичный.
0: Очень симпатичный.
1: Все, это самое главное.
0: А еще...
1: Главное, чтобы побольше симпатичных парней было.
0: Слушай, это как... у меня внучка в жизни была только одна любовь. Какая бабушка? Футболисты. Вот, значит, мадридский Реал торгует талантливыми ребятами. Одного продали, его зовут Гонсало Гарсия. Он перешел в Фулхэм, и он перешел за 40 миллионов. А раньше говорили...
1: 40 миллионов?
0: Да-да, и это не самое большое, за что можно было парня продать. Говорили, за 70 продадим.
1: Ничего себе.
0: Дешевле не отдадим, но отдали все равно. А знаешь почему?
1: Ну почему?
0: И это удивительно, я теперь все время об этом думаю. Вот у вас есть какая-то штука?
1: Есть хорошее предложение.
0: И вы ее отдаете в пользование.
1: Но как отдаете? Продаете?
0: Ну, не совсем. Потому что
1: сдаете в аренду.
0: Потому что человек же тоже ее будет потом продавать.
1: Ну, например, да.
0: И продавать, скорее всего, будет дороже.
1: Как свое имущество,
0: особенно,
1: да.
0: Если речь идет про такую штуку, как Гонсало Гарсия, футболист.
1: Который, скорее всего, заиграет.
0: Абсолютно. И вот когда они будут продавать его уже во второй раз,
1: да.
0: Я имею в виду уже не Реал, а Фулхэм, когда будет продавать.
1: Если
0: уже...
1: вдруг надумает.
0: Да. Я думаю, что это дело времени. Потому что продать его можно будет гораздо дороже. И вот тогда уже Реал возьмет свои оставшиеся денежки.
1: Тогда что это значит?
0: Это значит, вот смотри, вот у вас денег на моего футболиста нет достаточно. Хорошо,
1: да.
0: Без проблем. Но договариваемся, вы берете у меня его сейчас за бесценок практически. А когда будете его
1: 40
0: продавать...
1: 40 миллионов это не бесценок.
0: 40 миллионов?
1: Или для футбола это есть?

0: Ерунда.
1: Знаете, Наталья, если бы, например, если бы мне хотелось произвести на слушателей впечатление, я бы солгал, что это мелочь.
0: Что это 3 копейки.
1: Это цифры. Да.
0: Просто цифры.
1: Да, да, рынок их диктует.
0: Но, к сожалению, они немножечко на другом счету находятся.
1: Там многовато
0: Никита.
1: Миллионов. Да, у нас только в карманах не уместится. Вот, и я теперь весь день об этом думаю. Я думаю, что это нужно каким-то образом применить в жизни.
0: Так, чтобы продать что-то, а потом еще договориться, что при продаже в следующий раз тебе еще и процентик капнет.
1: Да, да, да.
0: Именно, Нормальная схема.
1: Именно так мы разбогатеем.
0: А главное, не подсказывай нашим банкам. Они обязательно внесут некоторые дополнительные пункты в наши договора.
1: Ты думаешь, что? Они еще не владеют
0: Возможно.
1: Этим приемом?
0: Возможно. Надо будет перечитать.

0: чувствую некоторую такую несправедливость. Знаешь, я задумалась о том, что вот многие артисты, да, исполнители, ну что, они написали песню и потом выходят и постоянно ее повторяют.
1: Обожаю.
0: Вообще ничего не меняя.
1: Вообще ничего
0: Почему
1: не надо делать.
0: Так не подходит нам.
1: Берешь? Так давай.
0: Я всегда думала, ну все, почему.
1: Наташ, ну давай.
0: Если я просто каждый день буду выходить и говорить одно и то же,
1: но
0: это не будет работать.
1: Будет. Давай. Life
0: Думаешь?
1: Is life.
0: На-на-на-на-на. И
1: все,
0: что?
1: Пошли домой.
0: Нет, так не работает. Ну, видишь, каждый
1: Пока
0: день бы я приходила бы и говорила бы. А, итак, доброе утро. Меня зовут Наталья Горбачева. Впереди у нас... А, я примерно плюс-минус...
1: Подписывайтесь на мой канал,
0: Но
1: ставьте
0: это
1: колокольчик.
0: Это настолько нечестно. Это настолько нечестно. Мы постоянно должны создавать контент нового содержания.
1: Каждый
0: ежедневно.
1: День нужно краситься, черт
0: Ничего.
1: Возьми.
0: Ничего... Ну, Никит, тебе подходит. Тебе хорошо, ты понимаешь?
1: Я
0: хорошо.
1: Считаю, это
0: Реально,
1: очень удачно.
0: Так намного лучше.
1: Этот выбор теней, да. Этот выбор теней просто вдохновляет меня.
0: И я, короче, вот мне кажется, это просто несправедливо.
1: Я согласен.
0: Автор написал, допустим, книгу. Вот да. Это одно написал книгу, а потом ездит с этой книгой везде, рассказывает, потом продает ее на какую-то экранизацию.
1: Конечно, ты книгу
0: Идеально.
1: Такой, чап-ляп, готово, рэп, мать,
0: Окей,
1: туда-сюда,
0: а не дочь,
1: готов.
0: А так, пожалуйста, а нам что? Ничего нельзя повторять? Каждый день тебе говорят
1: нельзя.
0: О том, что...

0: пожалуйста, изощряйся, друг мой.
1: Выдумывай что-то
0: новое. Годами, ежедневно.
1: А попробуй провести эфир стоя на голове.
0: Мы так пробовали.
1: А, да?
0: Не очень получается, да.
1: Я слышал, легенду про то, как Андрей Фан однажды во время эфира татуировку себе набил.
0: Да, было дело, я ухо проколола. Но уже, честно говоря, эту сережечку я сняла.
1: Вы,
0: не
1: чуваки,
0: прижилась,
1: легенды.
0: Не прижилась. Top Radio. We love summer.

0: Слушай, ну есть сумасшедшие люди.
1: Не-не-не-не-не.
0: И сейчас даже не про тебя пойдет речь, Никита.
1: Есть здоровые люди, это еще более удивительно.
0: Это да, про это мы когда-нибудь поговорим. Но сейчас вот появилась новость о том, что польский пловец, его зовут Бартоломей Кубковский, переплыл Балтийское море.
1: Балтийский океан.
0: Балтийский океан, Балтийское море, да.
1: Как он плыл?
0: Просто плыл.
1: Я имею в виду кролем, вероятно.
0: Да, скорее всего, да.
1: Это самый эргономичный стиль.
0: Там меняется вообще направление, ну, и стили, и я так понимаю, что у них есть своя по этому поводу методика, потому что, чтобы ты понимал, это 160 километров без отдыха и без сна.
1: 160 километров?
0: В открытом море.
1: Ну, там одним
0: море.
1: Кролем не разберешься, да.
0: Это в открытом море. То есть,
1: подожди, ты думаешь, ты не смогла бы переплыть?
0: Точно нет, точно нет. Кубковский стартовал в эту пятницу, и он плыл без остановки 55 часов.
1: Ну, это примерно как...
0: Без остановки.
1: Это как я на выходные из дома выхожу.
0: Ты понимаешь вообще, что происходит с человеком, когда он без остановки, в открытом море, борясь с течением и со всем остальным.
1: Но он тренировался 100%.
0: Ну, конечно, слушай, я тебе скажу даже больше. Это не первая его попытка переплыть в Балтийское море и установить этот рекорд. Это его третья.
1: Да,
0: конечно. Короче, в 2022 он сошел с дистанции после 32 часов, проплыв 115 километров. В 2025 году Кубковский прекратил заплыв на 159 километре после 53 часов. Ему не хватило доплыть до польского берега 11 километров.
1: Он просто вспомнил, что он, кажется,
0: это
1: дома утюг не выключил.
0: Это просто вообще что-то

0: сумасшедшее. То есть ты понимаешь, что как бы как это все дело происходит. Ребята плывут, ну то есть он плывет, рядом есть лодка, которая, несколько лодок, которые следят за тем, чтобы... этот рекорд, в принципе, установить.
1: Ну, конечно, того, а то он наврет.
0: Да, чтобы не наврал.
1: Чтобы не наврал.
0: Они говорят о том, что он не останавливался. Они говорят о том, что да, он не прикасался к лодке. Самое важное, не прикасаться к лодке. Потому что тебя, товарищи с этой лодки, они тебя поят. Потому что ты же не можешь без воды столько времени находиться.
1: Да, а если будешь трогать, они тебе делают шу-шу-шу.
0: Да, они специальным таким устройством тебя поят. То есть у тебя есть эти перерывы на то, чтобы попить, но не больше. Там после 30, по-моему, я не помню, в данном случае говорят, что у него, наверное, там на 30-х или на 40-х часах начинались галлюцинации, они теряют сознание, но продолжают плыть. То есть они, ты понимаешь, насколько это вообще крейзи? И человек это делает уже третий раз, такой, нет, какой я установлю этот рекорд.
1: Какой упорный парень.
0: Так, что,
1: как сколько? Как у него фамилия?
0: У него Братоломей Кубковский.
1: Кубковский?
0: Да, Кубковский.
1: Он с детства любил
0: польский
1: купаться.
0: Польский спортсмен, он большой молодец. Так, 600 тысяч злотых. Можешь перевести, сколько это в евро?
1: 600 тысяч злотых.
0: Да, вот мне прям интересно. Так. Потому что помимо того, что он себя вообще просто изнурял этими физическими нагрузками, он еще именно такую сумму собрал для, для фонда борьбы, по борьбе с раком. Mm-hmm. Cancer Fighters.
1: Ну, это под 150 сколько? Тысяч.
0: Под 100, еще плюсом 150. Даже себе не забрал.
1: А куда у него руки? Человек проплыл все эти гигантские часы, работал
0: он
1: руками.
0: Он себе забрал только рекорд, отдал все деньги на борьбу с раком. Что за потрясающие крутой. Люди вообще живут в нашу эру, в нашу эпоху. Молодец, вообще, браво.
1: Невероятно.
0: Вот такие аплодисменты вообще. Да, пускай и немножечко жидкие, но жидкие,
1: так
0: значит,
1: вода. Так и он тоже, знаешь, так и он не по земле ходил.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде в этот вторник, 4 августа. В Латвии преимущественно ясная погода без осадков. Курзамы и восточные Видзамы, перемена облачность. Температура воздуха на всей территории страны 23-25 градусов. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Польше, да? Вот ты так много плавала, я вообще в этом году не плавала.
1: Ну да.
0: В Балтийском море.
1: Я думаю, он столько проплыл, что мы можем просто годами не ходить на пляж. И...
0: Ну, он-то точно может не ходить.
1: Да, да, он как бы из-за себя,
0: а,
1: из-за,
0: кстати,
1: этого,
0: знаешь,
1: парня.
0: Какое вот такое предательское правило есть и существует? А, оказывается, что для того, чтобы засчитали рекорд, ему нужно было из воды выйти самостоятельно. То есть вот так вот встать и упасть не считал, они могли еще не засчитать, представляешь? Человек проплыл,
1: проплыл,
0: доплыл,
1: же,
0: но не мог выйти.
1: Но вышел вот, некрасиво.
0: Да, или там да, на,
1: ты
0: руках,
1: проплыл,
0: на руках дополз.
1: Но сделал это без уважения.
0: Не встал и на своих двух ногах не вышел. Это что такое? Ну ладно, хорошо.
1: Я считаю, что книгу... Это же речь о книге рекордов Гиннесса.
0: Ну, определенных. Не знаю, как насчет Гиннесса, но просто мировых рекордов.
1: Многовато они о себе думают. Пускай не забывают, что они вообще это издание, которое было придумано когда-то давным-давно в кабаке.
0: Всего лишь-то. Но я тебе скажу, что большинство хороших идей рождаются в кабаках.
1: Обожаю кабаки. Mm-hmm. Обожаю кабаки. Mm-hmm. А потом, после кабаков, потрясающе хорошо спится. И сейчас я спится без мягкого знака. Без мягкого знака.
0: Ясно, я тебя поняла. Хорошо.
1: Вот. А в Корее изобрели потрясающую раздвигающуюся кровать для конфликтных пар.
0: Да и вы вот, что, значит, если вдруг ругаемся?
1: Ходили в кабак.
0: Да.
1: И что-то не поделили.
0: Бывает.
1: Жмете кнопку, mm-hmm, и ваша двуспальная кровать превращается в Биви.
0: Смотри как, я думаю, что тут чаще всего бывает так, что один ходит в кабак, а другой нет. Поэтому просто один уже дистанционно сразу раздвигает те самые кровати, чтобы избежать конфликта. Но вряд ли он сможет избежать его с утра.
1: Предусмотрительно. Но вообще надо ходить в кабак вместе. Я считаю, что это очень хороший, во-первых, тимбилдинг для пары, а во-вторых, никаких претензий. Вместе пришли, вместе ушли.
0: Главное, чтобы только одному из них не пришлось ныть о том, что давай уже всем домой, давай отмазиться, давай.

0: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
1: Izvēlējies savējo 5L2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad 5L2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu

0: centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: В августе в аптеках Апотека скидки на солнцезащитную косметику. Скидка 50% на солнцезащитную косметику Авене и 45% на солнцезащитную косметику Бабе и Издин. Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках Апотека.
5: Стоунрок – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Стоунрок – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Стоунрок – очевидная прочность.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: продюсер, музыкант, певец, который является еще и сыном
1: и известного... носит усы.
0: Возможно, кстати. Я бы на его месте так и делал. Мне кажется, все мужики должны носить усы.
1: Я согласна.
0: Андрей Катиков, респект. Поговорим про усы.
1: Итак.
0: Слушайте, для того, чтобы вам комфортнее было сходить к барберу, сделать причесочку, кайфануть.
1: И подготовиться к 8 августа.
0: И было куда пойти 8 августа. Вам нужно принять участие в нашем интерактиве.
1: Но для этого тебе нужен будет телефон. Наш WhatsApp 25037. И сейчас этот конкурс на скорость. На то, насколько быстро ты сможешь отгадать ход мысли нашего прекрасного, потрясающего, суперталантливого Никиты.
0: А куда
1: его мысли уводят, вообще не поймешь. Я даже не уверена, знает ли он сам правильный ответ, но надеюсь.
0: Я понятия не имею. Ребята,
1: у тебя есть ответ?
0: У меня есть
1: на твой вопрос есть реальный ответ?
0: У меня есть 2 билета, и мы найдем этим 2 билетам применение.
1: Давай. Жги, Никит, пожалуйста, будьте все внимательны.
0: Уважаемые друзья, прямо сейчас я буду произносить слова и словосочетания, подсказки. Угадайте, о ком идет речь.
1: Тогда что нам нужно отгадать? Исполнителя?
0: О ком идет речь?
1: О ком речь?
0: Хорошо. Это исполнитель. Да, более того, да. Подсказки, значит. Ладно, хорошо. Еще одна подсказка. Этого исполнителя можно будет увидеть на фестивале.
1: Все-таки. Ну, хорошо, да. Уже приятно. Так, ну погнали тогда, Никит.
0: Итак, слушайте внимательно.
1: Я переживаю, конечно.
0: Я буду медленно произносить слова. Вы, в свою очередь, просто внимательно слушайте. И как только поняли, о ком идет речь, сразу же...
1: Все, yes of course, 25037, пишем нам WhatsApp.
0: 25037.
1: 37. А я даже не знаю правильный ответ, ты будешь следить.
0: Ты не знаешь?
1: А, знаю.
0: Малежик.
1: Хорошо, погнали.
0: Жалко, что он не приедет. Итак, внимание. Слушай мои слова. Палка. Цепь. Железный шар. А если перевести, то либо телепередача, либо... Планета, которая видна рано утром, лучше всех других объектов на небе.
1: Что, Никита?
0: Я загадал только что.
1: Что, Никита?
0: Я только что загадал.
1: Как тебе вариант Noise MC? Пожалуйста, лови то, что ты заслужил.
0: Палка, цепь Noise MC, да.
1: Марс.
0: Так.
1: Ну что, мои дорогие, я удивлена, но у нас есть правильный ответ. И буквально вообще еще Никита еще не успел договорить, как наш уважаемый радиослушатель Андрей ответил верно. Правильный ответ Моргенштерн. Друзья, я требую от Никиты некоторых объяснений. Давай, что?
0: Ну давайте возьмем палку. Смотри, ну, Наташ, возьми...
1: Что ты хочешь от людей?
0: Смотри,
1: как они обгадали?
0: Наталья, спокойно. Да. Швабра взяли.
1: Yes.
0: Так, вот цепь, сними с шеи. Наматывай цепь. На швабру намотали цепь. На балдажник большой шипастый шар. Условно говоря. Это получается средневековое стенобитное оружие под названием Моргенштерн. Оно так называется.
1: Да, ты что, серьезно?
0: Да. А если перевести Моргенштерн на русский, будет утренняя звезда. Это либо телепередача из нашего детства.
1: Да, конечно, это мы помним.
0: Либо это другое название Венеры. Дело в том, что утром... Венера отражает столько солнечного света, что в небе ее по утрам реально можно разглядеть.
1: Вот это
0: утренняя,
1: да.
0: Утренняя звезда, Венера. Да. И рэпер.
1: Хорошо, хорошо.
0: Которому музыку написал усатый Андрей Катиков.
1: Ах, ну как мы все разъяснили, друзья. Хорошо, Андрей, я поздравляю тебя. Ты только что стал победителем и обладателем 2 билетов на Relive Fest, который состоится 8 августа на Wonder Sala. Не забывай, уже в час дня можно прийти туда и до 11 вечера тусоваться по полной. Это крупнейший хип-хоп-фестиваль, который пройдет... Ой, а там у нас куча. И Платина, и Лил Кристал, и Лил Морти, Флэш, Судрбассирт, ну, конечно же, наш любимый Моргенштерн, друзья. Все, кто не успели выиграть и победить в нашем конкурсе, смело заходи на ticketshop.lv

0: Call Away. Оставайтесь с нами, вас ждет лучшая музыка на ТОП-радио.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armans Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai lavaca, noteiktiem veidiem, atlaida līdz 50%. Rimi.
2: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
4: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене.

0: і Флеш. Релайф Фест. 8 августа в Рігі. Білети на www.ticketshow.lv. Релайф Фест.
1: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Творог Лимбажу Пиенс 89 центов. И питьевая вода 1,5 литра 39 центов. Зем-Зем цены в Мего.

прошу прощения, улицы Калтема, там у нас 20-минутная пробка суммарно и переходит еще в дополнительную пробку 5-7 минут на Авантовом мосту в сторону центра и на Вальдемара. Продолжение. Так, в центре сейчас движение затруднено. Еще дополнительные 5-7 минут. На Лачплаше до 10 минут ближе к улице Сатоклас. Также зафиксирована пробка на улице Лубанас ближе к улице Сахарова. 10-минутное затруднение. Пробка на улице Круспилс также до 10 минут со стороны Гранита примерно 5 минут, не больше. На Бриве босса уже, если

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Друзья, на наши силы мы не будем экономить. Мы приветствуем каждого из вас. И в ближайший час будем рассказывать о всяких важных вещах. Или не очень.
2: Всем доброе утро! Впереди.

0: не было этим летом чувствовать себя счастливым. Вспомните рассветы зимние, ближе к полудню, а то к 2 часам дня, когда только прояснится и день более-менее устаканится. И зак... Вот.
1: Понимаете? А я обожаю.
0: Я тоже, но
1: я
0: летом
1: люблю, честно,
0: комфортнее.
1: Я тебе скажу, что я понимаю, что, может быть, летом, конечно, и комфортнее, но в зимний период мне нравится просыпаться, когда еще темно, и ты по этой темноте такой перебегаешь до машины, тебе кажется, еще никто тебя не видит, ты приходишь в офис, тоже все темно, тебя тоже никто не видит, ты начинаешь пищать, тебе кажется, тебе никто не слышит, потому что просто это ночь, и утро еще не настало.
0: Барыня на тройке с бубенцами мчится.
1: А тут что получается? Ты проснулся, уже все давно проснулись, уже птицы все проснулись, все вокруг все проснулись.
0: Я не понимаю,
1: что,
0: знаешь,
1: не спится?
0: Чего? Я никогда не понимал того, как вот в эту прекрасную погоду можно куда-то уезжать.
1: Латвии?
0: У нас классное лето. А люди отправляются туда,
1: я
0: где температура воздуха плюс 45.
1: Я не знаю, ни июнь, ни июль мне вообще не понравился. Я хочу вот так вот... Я хочу вот такое испытать, вот это ощущение, что тебе так жарко, что ты постоянно хочешь бежать в какой-то водоем.
0: Планируешь ли ты поездку на курорт?
1: Нет, я планирую когда-нибудь закончить ремонт.
0: То есть курорты, это пока что роль второго плана своей жизни.
1: В нашей жизни получается так, либо ремонт, либо отдых.
0: Вот так, друзья.
1: Все вместе не получается, слишком уж затратно.
0: Хотите быть крутой, как Наталья Горбачева, делайте ремонт, не ездите на курорт и...
1: И бесконечно работайте!
0: И любите зимнее утро.
1: Да!
0: Мороз!

0: Мюзик восхитительных есть у нас на ТОП-РАДИО.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems – Biķernieku 145.
2: Вау, ничего себе предложение! Виниловое покрытие для пола 33 класс с подложкой 11,99 за квадратный метр. Унитаз с крышкой каскада 79 евро. Душевой комплект Домолетти всего 79 евро. Касинукай. Предложение действует до 4 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Stonrock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stonrock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stonrock – очевидная прочность.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
7: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami – jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
8: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
9: Снижаем цены на овощи и фрукты. Опускаем цены в магазинах Lidl с понедельника. Помидоры на ветке 1 килограмм €49. Огурец 1 штука 99 центов. И молодой картофель в сетке 1 килограмм 69 центов. Lidl стоит того.

0: Бен Аффлек на прошлой неделе выиграл $1 000 000.
1: Вот как полезно разводить с Дженнифер Лопес.
0: Нет, тогда он не выиграл, тогда он лишь отдавал. Между прочим, выиграл он в игре «Кто хочет стать миллионером». Как ты думаешь, какой был вопрос?
1: Я не знаю, но
0: сколько
1: ведущий...
0: любовников было у Джей Ло?
1: Ведущий был Дмитрий Дебров, вероятно.
0: Скорее всего, да. Скорее всего.
1: Интересно, было ли у Дмитрия что-то с Джей Ло?
0: Вот надо узнать, понимаешь? Судя по тому, какие истории он рассказывал, все вполне... Хотя она старовата для него, но о чем речь. Так, ладно, меня заинтересовал, естественно, вопрос...
1: Слушаю.
0: На который смог Бен Аффлек ответить. То есть это, стало быть, последний вопрос викторины, который же и принес ему тот самый миллион. Конечно, у него был помощник, он там сидел с каким-то товарищем, не самым глупым. Но вопрос был следующего характера. Какое из этих имен не давали индейкам, помилованным президентом США, в рамках ежегодной традиции на День Благодарения?
1: Подожди, то есть получается, на День Благодарения в Соединенных Штатах Америки официальным индейкам дают имена?
0: Короче, я, естественно, тоже заинтересовалась этим вопросом, прежде чем искать правильный вариант ответа. Да, и ты совершенно прав. Оказывается, что в Америке существует такая традиция, и каждый год в конце ноября, вот накануне того самого великого праздника Дня Благодарения, Национальная Федерация производителей вот этих индейк США дарит президенту живую индейку. Почему указано два имени? Оказывается, что переживаешь, не дай бог, с одной индейкой что-нибудь случится, и дарит двух индейк на всякий случай.
1: А если со второй что-то случится,
0: ну,
1: тоже?
0: Ну, вот это будет совсем беда. Но такого никогда не происходило.
1: Хорошо.
0: И вот на официальном праздничном вот этой церемонии в розовом саду Белого дома,
1: хорошо,
0: президент США зачитывает такой шуточный указ, где как раз-таки речь идет о помиловании вот тех самых индеек, в результате чего птички не отправляются на праздничный стол в качестве всем известного вот этого главного блюда. Да, а торжественно, значит, президент помилует и высылает жить... этих прекрасных индейк на ферму или в определенный зоопарк до конца их естественной жизни.
1: Это
0: да.
1: Такая красивая история о гуманности.
0: Да. Поэтому теперь смотри, вот были и все знают про эту традицию, естественно, все следят, и каждый раз у этих индейк, оказывается, есть вот эти вот официальные имена. Поэтому Бен Аффлеку предложили вариант, значит, арахисовое масло и джем, так звали, оказывается, индейк при Джо Байдене в 2021 году. Также
1: предлагал... Их так звали?
0: Да.
1: Как вупсень и пупсень.
0: Да, потом был Тейтер и Тот. Да.
1: Это наверное, были индейки.
0: Это тоже были настоящие индейки,
1: да,
0: при Барак Обаме в 2016 году. Также были макароны и сыр, mac and cheese. Это тоже совершенно настоящие индейки, которые были при Бараке Обаме в 2014 году.
1: То есть Барак Обама помиловал макароны и сыр.
0: Да.
1: Я бы в газетах так и написал заголовок.
0: Так и писали. Вот Бен Аффлек нашел вымышленный вариант от автора викторины. И это было спагетти and meatball.
1: Все, я понял.
0: Таких это, не было.
1: Это...
0: И Бен Аффлек выбирает этот вариант. И... получает $1 000 000. $1 000 000. Ну ладно, отдал он, слава богу, на благотворительность.
1: На
0: так, конечно, было бы мне очень неудобно. Ну, слушай, я думаю, что примерно такие суммы на алименты. Ну, неожиданно. Слушай, Бен Аффлек, но он далеко не глупый
1: товарищ. Богатенький Бенджамин.
0: Ой-ой-ой.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: В этот вторник, 4 августа в Латвии, преимущественно ясно.

0: погода без осадков. Курзамы и восточный Видзимы. Перемена облачность. Температура воздуха на всей территории страны 23-25 градусов. Ветер в переменных направлений до 5 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Слухи, да, совершенно верно. Вот, а потом целая стопка различных
1: блокнот,
0: материалов.
1: Серьезно, блокнот, один огромный блокнот.
0: Там и фотографии всевозможные. Она работает по...
1: Фотография, она распечатывает.
0: Я думаю, в юности она была архивариусом. Uh-huh. И по выходу на пенсию она просто решила не терять навык и совместила, так сказать, лавочную философию. Uh-huh. Там же вот этот мужчина употребляет, эта женщина с низкой социальной ответственностью. Этот мужчина...
1: Вместе они отличная пара!
0: Да-да, и в результате...
1: Если что, Никита проводит потрясающую свадьбу, да, пожалуйста, как раз-таки.
0: Не, ну это понятно.
1: Особенно, если такие дуэты.
0: Но все-таки про Мириам давайте поговорим.
1: Давай.
0: Она собирает неплохие деньги.
1: Удалось ли ей как-то, да, это монетизировать?
0: В зависимости от ценности сведений, она приплатит вам.
1: Mm.
0: То есть вы подходите к Мириам,
1: да,
0: рассказываете ей какой-нибудь слушок, она его оценивает по шкале хайпа.
1: И она, получается, тебе платит, а не ты ей?
0: Ну, конечно, она же собирает информацию. То есть ты приходишь...
1: А после этого что она делает?
0: Дело в том, что она потом распространяет дальше. У нее есть база данных, которой она пользуется. Она ранжирует сплетни, потому что у нее ведь есть база данных по всем знаменитостям двора.
1: Как же повезло соседям. Вот это кого-то же угораздило жить рядом с Мирием из Колумбии.
0: Но с другой стороны, это увлекательно, но, скорее всего, про тебя у нее тоже есть все.
1: Так я про это и говорю, тут вариантов-то не очень много. Ты либо играешь с ней в эту игру, либо она играет с тобой.
0: Официальный сплетник, друзья, в вашем дворе уж совсем скоро.
1: Божечки ты мои, тогда что? Нам лишь хочется уточнить, платит ли Мирием налоги?

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1 eiro 89 centi. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2 eiro 59 centi kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Твоя спальня – это твоя гавань спокойствия. Юск предлагает не только постельное белье. Мы предлагаем ощущения. Открой для себя наш мир дизайна без границ. От вдохновленных природой оттенков до элегантных узоров. Окутай себя красотой и преобрази свою спальню. Приходи в Юск и найди свое постельное белье.
2: В Мего еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Шоколадки Фазер, три вида, 3,69. И рис длиннозерновой, евро 49. Зэм-Зэм цены в Мего.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Ситуациях на дорогах пробки в Риге на пути проводит Арля Уменегатва. По-прежнему пробка, но на данный момент до 10 минут.

Да, именно там небольшая авария, из-за чего 15-минутная пробка уже образовалась. Также обратите внимание, что на улице Лачплэша, если мы говорим про направление в сторону улицы Сатаклас, тоже присутствует пробка небольшая, но

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: работает.
1: И кто-то говорит ему хабиби. Возможно, сразу именно Зундая.
0: Человек спасает. Арахнофобы подтвердят. Как только говоришь паук, все такие: что? А ты такой: человек-паук. И все: о, понятно, да.

0: человек сразу делает все лучше. Вот, например, человек-молекула или человек-пакет.
1: Человек, такой тоже есть, да?
0: Человек-стекло, человек-поводок.
1: Это все было?
0: Человек-пистолет. Человек-карман.
1: Ну, вариантов много.
0: Человек-пупок.
1: Что из этого связано с фильмами?
0: Слушайте, кроме стартовал в прокате новый Спайдермен и почти побил рекорд всех времен и народов.
1: Да ты что?
0: Да, самый лучший кассовый...
1: У нас тут вообще на повестке дня Одиссея.
0: Живем в эпоху...
1: И все забыли про нее, да?
0: Живем в эпоху рекордов. Дело в том, что Одиссея — это самый кассовый фильм Кристофера Нолана.
1: Да. Никак к мировым рекордам никакого отношения не имеет пока
0: ты
1: что.
0: Ты можешь побить рекорд каждый день, ты можешь это сделать. Самое главное — придумать себе рекорд хороший.
1: Конечно, нужно бороться с самим собой исключительно.
0: Сегодня у меня самый лучший день, когда я встал с левой ноги.
1: Вот это да.
0: Да. А спроси, какой самый лучший старт в прокате у какого фильма?
1: У какого?
0: У Спайдермена на втором месте.
1: Да.
0: А на первом месте художественный фильм «Мстители. Финал».
1: Слушай, подожди, это когда было-то?
0: Это было в прошлой жизни.
1: Это было в прошлой жизни однозначно.
0: Это было в доковидные времена.
1: А и как он тогда собрал?
0: Нет, это был настоящий хит, потому что он собрал очень много денег. Все его ждали. Ну и здесь, наверное, тоже. Потому что Человек-паук сейчас переживает лучшие времена. Не в последнюю очередь благодаря касту.
1: Ага.
0: Там ведь Зендая, правильно?
1: Ну, подожди, там и Зендая, там и, конечно же, ее любимый, прекрасный Том Холланд, да.
0: Ты кого больше любишь? Вот я имею в виду, можно даже не отвечать.
1: Том Холланд мне не нравится вообще.
0: Мир делится.
1: Вот вообще.
0: Мир делится всегда на два полюса. Одним Зендая, вторым Том Холланд. Одним андроид, другим не андроид.
1: Ничего себе.
0: Либерал-консерватор.
1: Ты считаешь все-таки андроидом?
0: Кого я считаю? Хороший
1: сейчас
0: вопрос.
1: Мы все и узнаем. Сейчас мы все и узнаем. Хорошо, ладно, слушай, ну каждый выбирает для себя, да, если что. Ну и мне кажется, конечно, больше это для молодежи как-то новый Человек-паук. Ты пойдешь?
0: Нет.
1: Нет?
0: Ага. Мне 40,
1: а на Одиссею пойдешь?
0: На Одиссею я бы охотнее сходил.
1: Да.
0: Но я туда тоже не пойду, мне лень.
1: Но тоже не пойдешь? А, ты какой лентяй.
0: Я в августе с дивана не встаю, друзья, у меня слишком много дел.
1: Все, я поняла тебя. Слишком ты себя зарыл в этом огромном количестве работы. Но ничего, и на тебя найдется.

0: Парти, это, конечно, все хорошо, но не знаю, как насчет вторника. Я лишь знаю, что стоит нам сейчас говорить.
1: Да.
0: О самом главном.
1: Да.
0: Слова прощания на сегодняшний день. Мы говорим пока-пока. Да, ну, слушай, завтра будет лучше, да?
1: То ли еще будет.
0: А, возможно.
1: Берегите
0: себя. А возможно и нет. Пока.
1: Чао.

Доброе утро, вторничное продолжение. Сегодня день качания на качелях. Главное, чтобы не на эмоциональных. Найдите где-нибудь качели и как в детстве. Да, сюда. Погода для этого прекрасная.

Я лично обожаю слушать радио, но там никогда не знаешь, какой трек станет, он зацепит тебя. Зацепит. Нормально. Нормальное слово. Что ж тебя зацепит сегодня? Посмотрим. Может быть, это будет какая-нибудь новинка. А возможно, какой-нибудь очень сильно старый трек. Возможно, это будет ATB. Не знаю, не знаю. Проверим, что приготовили нам эти 2 часа. По крайней мере, со мной. Да и весь день обычно на топ-радио полон сюрпризов.

0: і флеш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Білети на www.ticketshop.lv. Релайф Фест.
1: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10

августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на IF.LV. Страхование IF. Номер разрешения лотереи 90064. New entry.

кино. Я просто тебе дам подсказки, а тебе просто нужно будет угадать, что это за фильм. И все, билеты твои. Если хочешь участвовать, пиши на WhatsApp 25037. Хочу участвовать.

0: и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Курзем и Восточным Видземе переменная облачность. Температура воздуха на всей территории страны сегодня плюс 23-25 градусов. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: свет, камера, радио.
1: А что по кино?
0: Проверь свою интуицию.
1: Конкурс на топ-радио.
2: А что по кино?
1: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас я хочу познакомиться с тем, до кого дозвонилась, кого выбрала. Алло, здравствуйте.
4: Привет. Линард,
3: привет. Да. Мне кажется, ты с нами где-то уже играл. Я слышала это имя. Может быть такое?
4: Играл про кино, только очень давно.
3: Очень давно, хорошо.
4: И был на вечеринках на обоих.
3: Ой, ну все, наш человек. Слушай, все, болею за тебя. Давай, погнали. Сегодня, надеюсь, билеты твои. Договорились?
4: Что сегодня? Секунду.
3: Билеты твои сегодня, давай так. Надеюсь.
4: Давай,
3: все.
4: Я на детей хочу сходить вообще-то еще.
3: Да ты что? Удивил, да. Так удивил. Ну, в принципе, я тоже. У меня сейчас по плану кино только на Одиссее и все, как бы, вот и все.
4: Да, но все едут в Чехию на IMAX фильм, потому что таких кинотеатров только 40 в мире. IMAX такого уровня. 70-миллиметровая пленка.
3: А у нас тоже есть IMAX.
4: Есть IMAX, но у нас не на пленке, по-моему, у нас как бы дигитальная, цифровая все-таки идет. А
3: вот
4: там
3: именно
4: пленка
3: что
4: идет. Она весит 300 килограмм и 18 километров, эта пленка. Вот какие-то знания.
3: Таких у меня не было познаний. Спасибо тебе большое, Линард, за эту информацию. Смотри.
4: Да.
3: Я тебе давай
4: попробуй.
3: Подсказки даю тогда. Даже не знаю.
4: Да.
3: Ну ладно, давай, пробуем. Этот фильм основан на произведении, которому почти 3000 лет. Но его история до сих пор считается одной из самых известных в мировой литературе. Так, большая часть событий происходит не в одном городе, а во время долгого путешествия по морю. Там героя ждут как реальные опасности, так и мифические существа. Так, для съемок команда работала сразу в нескольких странах, включая Грецию, Италию, Шотландию, Исландию, Марокко. В общем, там они использовали настоящие природные локации вместо каких-то там несерьезных павильонов. Линард, какие у тебя мысли?

0: Ого-го-го, так, это исторический фильм.
1: Ага.
0: Нет, ну я сначала думал «Исход, цари и боги», но это не относится к этому.
1: Смотри, так, еще подсказка. Это самый дорогой фильм в карьере режиссера. Бюджет примерно 250 миллионов долларов. Но если я тебе скажу режиссера, ну
0: понятно,
1: все,
0: да.
1: Это сразу, это
0: ну,
1: просто...
0: Это, ну это не Кристофер Нолан, конечно.
1: Почему?
0: Ух ты!
1: А почему не он? Вообще-то это мой самый любимый режиссер. Как ты думаешь, я выбираю по каким критериям? Это один из моих критериев. Я
0: ну,
1: могу и Нолана.
0: Он самый дорогой снял сейчас «Одиссею», да? То есть, ну ладно. Там,
1: а
0: например,
1: где снимали «Одиссею»?
0: «Оппенгеймер» еще был. А это, ладно, там в ролях не Брэд Питт случайно?
1: Нет, но похож. Они похожи. Линар, пожалуйста.
0: А еще есть какая-то что-то за все зацепить?
1: Ну ты почти угадал.
0: Это, ну, что?
1: Ты почти угадал.
0: Ну, там трое, троянский конь, всякие вот такие были.
1: Далеко, ты и... далеко уходишь.
0: Вау, что?
1: Далеко уходишь.
0: Сейчас. Про море. В основном на море, да, все?
1: Но они путешествуют. Mm. Я так поняла, что ты этот фильм еще не смотрел. Но
0: странно.
1: Ты точно, это... точно его скоро да. посмотришь.
0: Ну, он из новых или так довольно старенький?
1: Если ну, честно, вот я тебе скажу, что ты уже его называл сегодня.
0: Ну, «Цари и боги» я называл.
1: А и еще?
0: Я называл фильм?
1: Да.
0: Так.
1: Ну!
0: «Трое», «Троянский конь», что-то... Сейчас.
1: Ты так близко. Нет, ты как бы вообще-то ты угадал. Вообще-то ты угадал, но я хочу, чтобы ты понял, что ты угадал.
0: Замучить меня надо, да.
1: Да, я хочу, чтобы ты понял, что ты угадал. Ты уже
0: потому
1: сказал,
0: что,
1: но ты не понял.
0: Уже, где, если на Брэда Питта похож, это...
1: Ну.
0: Ну, я точно знаю этот фильм. 250 миллионов. Ё-моё. А там не было что-то с китобойней связано? Не было, да? Нет, это
1: нет,
0: другое, наверное. Я опять
1: нет.
0: ушел в сторону.
1: Ты ушел. Да. Это очень близко. Это очень близко.
0: Не, ну близко
1: к нашему времени.
0: Строишь. К нашему времени. Угу. Это исторический фильм.
1: Давай я тебе музыку включу, смотри. Вот такая вот.
0: А, музыка, кстати, фильм может быть такая.
1: Давай, попробуем.
0: А, стоп, они какие-то, может, пираты Карибского моря? Нет, я же не называл.
1: Ты не... Ну, Линар, ну что такое? Да. Что происходит? Я не знаю, мне кажется, что сейчас наши слушатели меня захейтят за то, что как бы ты уже отгадал, но сам да. этого не понял, а они уже поняли, они уже услышали твой ответ.
0: Я понимаю, WhatsApp сейчас разрывает.
1: WhatsApp разрывается. Давай еще какую-нибудь подсказку я тебе. А, ну все, ты сейчас сразу скажешь, конечно же. Прям сразу, угу. сходу. Так. Какой-нибудь еще... Билеты на некоторые показы этого фильма начали продавать почти за год до премьеры, и многие сеансы были распроданы в первые часы. И до сих пор еще идет полный солд-аут на ближайшие дни.
0: Да,
1: и это...
0: Значит,
1: на ближайшие
0: значит,
1: дни! Линард!
0: Я называл этот фильм. Это «Одиссея».
1: Ну да!
0: Так я же назвал его сразу. А, блин.
1: Да, ты его назвал, но ты не понял, что ты его отгадал.
0: Так
1: ты его так...
0: А, ну это... Назвал.
1: Конечно,
0: да,
1: у тебя полная комбо. Я хотела, чтобы ты просто понял его, чтобы ты максимально... Просто, знаешь, мне не хотелось так... Как-то получилось, что мы с тобой обсудили «Одиссею», и тут я такая, блин, а мне сейчас загадывать «Одиссею», что же мне делать, чтобы это было сложнее?
0: Ну да, так сложнее. Я сказал, 250 миллионов, я думал, ну как, «Одиссея» 200. Самый дорогой фильм, я сказал. Еще.
1: Ну да. Все.
0: Да. Вот же бывает.
1: Вот же, Линард, ты отгадал да. еще до того, как вообще я начала произносить подсказки.
0: Да. Это,
1: все,
0: это
1: билеты твои. Твои билеты.
0: Супер.
1: Я очень
0: супер.
1: Рада, что наш человек пойдет в кино
0: так
1: и будет
0: лично.
1: Наслаждаться. Все, спасибо супер. Тебе за общение. Классного спасибо. Тебе дня.
0: Да, взаимно.
1: Все,

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

больше. Для Нолана, режиссера, это самый масштабный и дорогой фильм в его карьере. Причем он снова остался верен себе. Он использовал минимум компьютерной графики, максимум реальных съемок. Команда работала, как я уже говорила, и Греция, и Италия, Шотландия, Исландия, Марокко, и еще много стран. И сам фильм стал первым в истории, который полностью сняли на пленочные камеры IMAX. Это, я думаю, что вы уже слышали, запомнили, поэтому сейчас раскупают все билеты именно в кинотеатры IMAX. И исполнитель главной роли Мэтт Дэймон

то ты промокаешь полностью вместе, вместе со всеми другими актерами и со съемочной командой. По словам Дэймона, это правда было настоящее испытание. Самое сложное, что ему когда-либо приходилось делать в кино. Если интересно, в Ютубе можете глянуть, посмотреть behind the scenes Одиссею. Вот все, там они дают свои комментарии, не только Дэймон, но и другие актеры. Знаете, вот лично я считаю, что Мэтт Дэймон — это один из тех самых недооцененных актеров нашего времени. Не знаю, он убедительный в любом образе, он умеет быть крутым и в каком-нибудь жанре, типа такая легкая драма, и также в масштабном историческом эпосе. И судя по первым отзывам об «Одиссее», он снова это сделал, как вы считаете?

для, ну, не знаю, насколько для поклонников Майкла Джексона, но Джафар Джексон – это тот его племянник, насколько я помню, который сыграл Майкла в нашумевшем байопике, который так и называется «Майкл», уже получил следующую большую роль. Опа! Он снимается вместе с Уиллом Смитом в новом триллере «Супермакс». Похоже, это был удачный дебют для него. Он быстро превратился в большую голливудскую карьеру. Интересно, что зацепило, талант парня или то, что, возможно, он... Знаете, как бывает такое, что иногда важнее даже не настолько талант, а насколько легкость в работе с этим человеком, с этим артистом. Возможно, с ним было легко работать, возможно, были хорошие отзывы, возможно... Ну, просто было по кайфу, знаете, как и тогда его берут еще. А если еще есть талант, то все, это

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Крупнейший хип-хоп фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене.

0: Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshop.lv. Relife Fest.
1: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
2: Для укрепления организма в аптеках Апотека. Скидка 50% на продукты витаминов D от Формула Витале и скидка 30% на определенные продукты Артамол. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Творог Лимба Жупиенс 89 центов. И питьевая вода 1,5 литра 39 центов. Зем-Зем цены в Мего.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Курземе, Восточном Видземе переменная облачность. Температура воздуха на всей территории страны сегодня плюс 23-25 градусов. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Фатим заметал еще больше. Юрмосгат в 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Вау, ничего себе предложение. Виниловое покрытие для пола 33 класс с подложкой 11,99 за квадратный метр. Унитаз с крышкой Каскада 79 евро. Душевой комплект Домолетти всего 79 евро. Касин Укай. Предложение действует до 4 августа в магазинах Касин Укай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Vistraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
4: Aizpīk. Nervi. Noise MC. Monetočka. Žanuļka. Luna. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.

0: самом-то деле большая история у этого трека. Песня Starlight. Совместное исполнение французского диджея The Superman Lovers и американской группы One Republic. Энергичный электропоп-гимн о погоне за мечтой и амбициями. Жажде славы и успехи. Кто бы этого всего не хотел.
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Ну что, желаю вам в этот достаточно жаркий вторник достигать больших вершин и побеждать. И, конечно же, о спорте мы будем говорить.

Время рубрики не звучит, и мы послушаем очень форматный, классный, но, может быть, даже забытый трек, танцевальный, и на нашем радио он, я так подозреваю, ни разу не звучал, он не новый, но звучит достаточно современно. Майк Перри у нас появляется в эфире, это шведский диджей-продюсер, который стал всемирно известным после большого хита «The Ocean», и вместе с ним Димитри Венджелис и Вайман. Это шведский дуэт, хорошо знакомый поклонникам EDM и сотрудничеству со Стив Энджело у него было хорошее. Вместе с музыкантом большого калибра Стив Энджело они очень неплохо на фестивалях зажигают. Dreamers, в переводе «Мечтатели», так называется песня, которую мы прямо сейчас будем слушать уже через несколько секунд. Это такая вдохновляющая танцевальная композиция о людях, которые не боятся мечтать, идти к своим целям и верить в себя, несмотря на любые препятствия.

0: Message in a Battle, высшее место, которое было достигнуто за 7 недель в нашем чарте у латвийского диджея X-DaBass. 6-е, 7 недель в нашем топе и впервые так низко на 11-м месте. С 8 на 11. Музыкант, который в нашем хит-параде неоднократно побеждал. Но с этим треком пока что даже топ-5 не смог войти. Что, честно говоря, для меня удивительно. Мы вспомним с вами трек 24 года, большой, шумный, от Анет Сай, такая, какая есть. Ровно год назад она тоже упала, вылетела из первой десятки, с 10 на 11 позицию, но у нее уже
1: 11 позиция.
0: Была первая позиция, достигнута после того, как она покинула первую десятку, она туда уже не вернулась. Но это нормально, потому что никакую X-DaBass 7 недель, а 16 Анет Сай тогда была в нашем топе ровно год назад.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Нейл Роджерс. Summer Lover. Лето у нас продолжается, пускай по календарю последний месяц. Сегодня 4 августа, вторник. Все вроде как хорошо, но немного отравляет, по крайней мере, мне жизнь тот трактор, который что-то готовит. Наше красивое зеленое поле превратилось во что-то непонятное. Но пока они ничего не построили. Думаю, что Артем Демьяненко тоже в своем эфире возмущался. Слышите, пиликает? Это он.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем на большей части территории Латвии солнечная и теплая погода. Облачность возможна лишь в северо-восточных районах Латвии. Осадки сегодня маловероятны. Дует слабый ветер. Температура воздуха по Земгале 25-28, 24-26 в Латгале, Видземе 21-26, в Курземе 22-27. В Риге преимущественно солнечно, без осадков. Дует легкий ветер. Температура воздуха до 27 градусов тепла. Завтра в среду похожая погода, но станет еще жарче. Уже до 30 градусов. Жары.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
0: Тут возникает справедливый вопрос. Так закрой окна и не будешь слышать строительную технику. Включи кондиционер. Все это я могу сделать, но не люблю кондиционер. Вот и сидим, выбираем.

вот мы и добрались до новостей спорта. Немного Формулы-1 и хоккея в этом часе. Прямо сейчас о хоккее. Латвийская федерация хоккея продлила контракт с главным тренером национальной сборной Харри.

Виттелишем еще на один сезон. Напомню, что под его руководством команда добилась лучших результатов в своей современной истории. Виттелиш руководил национальной командой не один год уже. И вот с лета 2021 года постоянно вместе с ребятами. И в 23-м году, напомню, что впервые завоевали бронзовые медали. Настоящий большой супер спортивный праздник был в Латвии. Удачным оказался, кстати, последний мировой чемпионат. Начинали как-то хромая, но в конце раскачались ребята, и в итоге на последнем чемпионате мы заняли достаточно приличное 6-е место. Это второй лучший результат в истории выступлений сборной на чемпионатах мира. Первым международным турниром нового сезона для латвийской сборной станет Кубок Германии, который пройдет в ноябре, а чемпионат мира будущего года пройдет с 14 по 30 мая, также в Германии, и на групповом этапе сборная Латвии встретится с командами Швейцарии, Финляндии, Швеции, Германии, Австрии, Словении и Украины. У нас еще есть новости спорта. Это Формула-1, несмотря на то, что они отдыхают. Новости продолжают поступать и достаточно любопытные и интересные через два трека.

что, заканчиваем с новостями спорта. В этом часе Формула-1 заместитель руководителя Мерседеса Брэдли Лорд рассказал о приоритетах команды в текущем чемпионате Формулы-1. Принцип простой. Если Мерседес может выиграть гонку, Мерседес должен ее выигрывать, и это самое главное. Команда всегда стоит на первом месте, а Кубок конструкторов является главной целью коллектива. Мы абсолютно точно хотим выиграть оба чемпионата, то есть и чтобы их пилот тоже выиграл. И дадим себе наилучшие шансы сделать это как можно чаще, привозя обе машины к финишу на максимально высоких позициях. Напомню, что сейчас лидирует их юный золотой мальчик. Ему всего лишь 19 лет. Кими Антонелли проводит свой второй сезон и сразу же в топ-команде и лидирует в чемпионате. За ним ветеран, которому уже за 40, Хэмилтон, семикратный чемпион, бывший пилот Мерседеса. По-моему, он там 5 титулов себе наколотил. На третьем месте находится напарник Кими Рассел. Мерседес. То есть 3 пилота Мерседеса. Один бывший, 2 нынешних. В топ-3 сейчас. Руководство Red Bull недовольно пилотированием нидерландца. Макс Ферстаппен в нынешнем сезоне слишком агрессивно пилотирует. По мнению команды, гонщик перегружает машину, что стало причиной неоднократных вылетов.

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее?
2: Свежее.
1: И местное?
2: Верно.
1: Без добавок?
2: Без добавок.
1: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента.

0: Сегодня мир отмечает день рождения шампанского. Напитка, без которого многие не представляют свой Новый год, свадьбу или другие торжественные события. Шампанское рождается только в одном регионе. По международным правилам шампанским может называться только игристое вино, произведенное во французском регионе Шампань по установленной технологии. А пузырьки образуются благодаря вторичному брожению прямо в бутылке. Именно этот процесс делает напиток игристым. Ученые, кстати, посчитали, что в стандартном бокале шампанского может быть несколько миллионов пузырьков. Давайте не будем пытаться понять, как они посчитали. Ну и, как мы знаем, пробка вылетает очень быстро. Ее скорость может достигать около 50 км в час. То есть быстрее, чем ты, дорогой радиослушатель. Прямо сейчас за рулем своего автомобиля в зоне действия знака 20 или 30 максимум в час. И таких зон в Риге становится все больше и больше.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов.
2: Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: За пультом
2: Сергей Литвинов.
0: Стоит добавить, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью и ни в коем случае после употребления за руль.

Рубрика «Не звучит» у нас на очереди, и поскольку следующая песня у нас 4 минуты, начну говорить на ней, тем более, что ровно через минуту кульминация этого трека, поэтому договорим до этой минуты. 164 миллиона раз послушали эту песню 2016 года на Spotify. Это Сэп и трек «Бриз». Сэп — норвежский электронный дуэт, который получил мировую известность после ремикса на «I Took a Pill in Ibiza» Майка Познера. С тех пор музыканты сотрудничали с мировыми артистами, в том числе и с One Republic. Что касается песни, которая переводится как «Дыши», композиция о том, как важно иногда остановиться, отпустить тревоги и просто вдохнуть полной грудью. Надеюсь, у вас сегодня будет возможность и время в разгар рабочего дня отдохнуть побольше. И, возможно, даже после обеденного перерыва выйти насладиться этим прекрасным солнцем. Наконец-таки у нас отличная, стабильная, солнечная летняя установилась погода и неделя. Надеюсь, так и будет до конца этой недели. Слушаем.

0: Там Феникс.
1: В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитсискас дарбибс вейцайем.
3: Снижаем цены на овощи и фрукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Помидоры на ветке 1 килограмм, евро 49. Огурец 1 штука, 99 центов. И молодой картофель в сетке 1 килограмм, 69 центов. Lidl стоит того.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: ТВСС Юлуц. Без бремзем. Готовимся к лилакаям мотоспорта шовам Галвас пилсат сирди. 15 августа пулкстенс 14 Ригас дзимшенс день свинип лайка. Red Bull Showrun.
3: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
4: Uzņēmēji Altero – bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне давает ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке! Рейтинг самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Один за другим прямо сейчас. Место номер 8.
6: 8-е. Ночь.

0: кто больше всего сделал вклада в этот трек? Наверное, очень сложно сказать, потому что что «Жиган», что не «Лето», спелись, сработались. Это уже далеко не первый их совместный трек. «Не умею грустить», и есть результат. Третья неделя в нашем чарте. Очередной прогресс с 10 на 8.
1: Место номер 8. 8.
0: Возвращаемся в 2024 год, где у нас появилась как новинка песня «Tonight». Джек Джонс, Джоэл Кори, Джейсон Деруло. Ребята не смогли с этим треком, забегая вперед, скажу, победить, но в топ-5 вошли.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: говорят, не в деньгах счастье, но если к деньгам добавить хорошую медицину, качественное образование, безопасность и работающие законы, получается рейтинг самых процветающих стран мира. И его свежие результаты как раз опубликовали британские аналитики. Об этом в этом часе. Также автомобильные новости. Volkswagen называет десятки тысяч кроссоверов из-за риска ДТП. Но об этом чуть позже. Сначала о погоде. О приятном.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем на большей части территории Латвии солнечная и теплая погода. Облачность возможна лишь в северо-восточных районах Латвии. Осадки сегодня маловероятны. Дует слабый ветер. Температура воздуха по Земгале 25-28, 24-26.

0: Одесса, Владгала, Визма 21-26, Курзма 22-27. В Риге преимущественно солнечно, без осадков, дует легкий ветер, температура воздуха до 27 градусов тепла. Завтра в среду похожая погода, но станет еще жарче, уже до 30 градусов жары.
1: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

опубликованы результаты международного исследования «Индекс процветания». Для создания этого рейтинга авторы использовали около 300 статистических показателей, и в исследование вошла 161 страна. Первое место вновь занимает Швейцария. Непоколебимый лидер. Она уже много лет остается одним из мировых лидеров по качеству жизни. И следом расположились Норвегия и Ирландия. В десятке лучших оказались всего одна страна за пределами Европы, и это Австралия. Девятое место в конце рейтинга, всего рейтинга абсолютно, в основном страны Африки, что тоже неудивительно. Ну и если посмотреть ближе к нам, то лучшей среди стран бывшего СССР стала Эстония. 19 место. Таллин очень преобразился и очень стал современным городом. Когда-то я его ругал за то, что он достаточно старый, неинтересный, то буквально за каких-то 5-7 лет они взяли и обошли многие другие страны, которые были

0: і флеш. Relife Fest. 8 августа в Ріге. Білети на www.ticketshow.lv. Relife Fest. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспік. Нерви. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все

0: 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt

0: какой информации пожаловал к нам радиослушатель. Давайте послушаем.
1: Авария на Островном в сторону центра. Большая пробка.
0: Перед радаром Островной мост. Авария, ДТП. Из трех полос я смотрю. Спасибо за видео.

баре, это всегда неприятно. Еще неприятно, когда у тебя берут и отбирают машину. А ты не можешь ее не отдать, потому что это тоже в твоих интересах. Масштабная сервисная акция Volkswagen затронула почти 58 тысяч автомобилей, но мы можем порадоваться, если, конечно, в Америке не покупали автомобиль, на американском рынке. Но, тем не менее, неприятно. Речь идет о двух популярных моделях. Это Atlas и Atlas Cross Sport, которые сошли с конвейера в период с 24 по 26 годы. И сенсоры, а также дисплеи, которые должны помогать нам, водителям, ориентироваться в пространстве, иногда там себя ведут непредсказуемо. При падении напряжения в бортовой сети картинка с камер попросту пропадает с центрального монитора. В первую очередь отключается изображение с камеры заднего хода, что, по сути, делает маневры вслепую очень рискованными и повышает вероятность столкновения, особенно если на этом автомобиле только и это и есть, а датчиков нет, которые бы подсказали, что сзади что-то находится или близко уже другая машина. В общем, природа этого сбоя пока до конца не ясна. Инженеры предполагают, что на ситуацию может влиять совокупность факторов. Это манера езды, погода и прочие внешние условия. Хотя признаков массового заводского дефекта специалисты компании так и не нашли. Или просто не хотят находить, чтобы не портить себе репутацию. Ну, а как мы знаем, что за репутацию сейчас, особенно когда китайцы очень хорошо наладили свой автопром, бороться за репутацию надо максимально усиленно, усердно.

0: Робин Шульц в гостях ТОП Радио. Пускай пока на буквально 2.5 минуты с треком «Aim to be». 4 августа. Знаете, есть старая пословица: не дом хозяина красит, а гостеприимство. Намекаю на то, что сегодня, 4 числа этого месяца, отмечают День гостя. Добрый, уютный такой праздник, который напоминает, что самое ценное в доме не мебель и ремонт, который мы затеяли и вот наконец-таки закончили, а люди, которые приходят в него с хорошим настроением, надеюсь, не с пустыми руками. Я не знаю, как вы, но мне очень сложно наслаждаться всем тем, что ты имеешь в одиночестве. Это хочется разделять. Например, если у тебя дача, ну, согласитесь, с друзьями там находиться круче. Как бы ты ни любил строить или облагораживать свою территорию, ухаживать за участком, в какой-то момент ты ловишь себя на мысли, а ради чего или для чего все это мне одному? Ну, а если есть надежные и любимые друзья, надеюсь, не за границей, то ты всегда их ждешь в гости, особенно летом. А зимой тоже почему нет? Если есть камин, то можно встретиться, посидеть возле камина, погреться, насладиться атмосферой, обсудить какую-нибудь, не дай бог, не одну, а даже больше тем. А если есть еще и дополнительная комната, можно и предложить остаться. В общем, гостеприимство – одна из древнейших традиций. Исследования показывают, что регулярные встречи с близкими и друзьями положительно влияют на настроение и помогают снижать уровень стресса. В свою очередь, обращаюсь к гостям. Хороший гость тоже знает правила. Да-да, слышишь меня? Знает, когда вовремя взять, встать и уйти.
1: За хитом.
2: Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На ТОП-радио.

Большая легенда Моби, Natural Blues. У нас на очереди еще одна легенда, но совершенно с другой, можно сказать, музыкальной планеты. Елена Темникова появляется на нашем эфире с не новым треком «Давай улетим». Мы впервые услышим эту песню на нашем радио. И мне стало любопытно, что происходит с певицей, которая была раньше у всех на слуху и главным лидером группы «Серебро». И мне удалось кое-что узнать. В последние годы о ней вообще ничего не слышно. Но я кое-что узнал. Она ведет достаточно относительно такую закрытую жизнь, закрытый образ жизни. Продала роскошный особняк. Сделку связали с необходимостью закрыть накопившиеся долги перед налоговой службой. Вот не от хорошей жизни продают такие огромные особняки. И продюсер, бывший продюсер уже группы «Серебро» со старым составом, он продолжает заниматься новым составом, Макс Фадеев, он заявил, что готовит юбилейное шоу в честь группы «Серебро» и подчеркнул, что Елена Темникова единственная солистка, которую он действительно хотел бы видеть на этом концерте, на юбилейном. Ну, посмотрим, что там будет, не будет. Но в любом случае Елене желаем здоровья, потому что с этим у нее тоже были в свое время проблемы.

0: считаю, что они нашли друг друга. Шикарный разных поколений дуэт. Мадонна за голос и исполнение. Мартин Гаррикс отвечает за музыку. Bizarre. День недели в нашем топе с 16 позиции на 10. Ни разу не побеждали в нашем хит-параде Мадонна или Мартин Гаррикс. Может быть, они это сделают вместе. От этого никто бы не проиграл, увидя эти потрясающие, легендарные имена на первой строчке нашего хит-парада.
1: Место номер 10. 10-е.

Но решайте исключительно это вы, радиослушатели. Составляется топ-20 именно по вашей версии. Завтра еще и Телеграм подключаем к голосованию. А пока круглосуточное голосование на сайте topradio.lv, раздел топ-20. Возвращаемся с вами в 24-й год и видим здесь Timmy Trumpet, Sam Felt, Sun Comes Up. Тогда с 6 на 10, ровно 2 года назад, 7-я неделя в топе.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: которую передаем обычно водителям, но и тем, кто сейчас в полете и слушает топ-радио на борту самолета. Такое теперь, оказывается, тоже возможно. Удачи вам!
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем на большей части территории Латвии солнечная и теплая погода. Облачность возможна лишь в северо-восточных районах Латвии. Осадки сегодня маловероятны. Дует слабый ветер. Температура воздуха по Земгале 25-28, 24-26, в Латгале, в Видземе 21-26, в Курзме 22-27. В Риге преимущественно солнечно, без осадков. Дует легкий ветер. Температура воздуха до 27 градусов тепла. Завтра в среду похожая погода, но станет еще жарче. Уже до 30 градусов жары.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

только музыка, но и лес может восстанавливать наше настроение, здоровье даже. И иногда лучший способ перезагрузиться — это не новый телефон, не отпуск с границей, даже не выходной на диване, а оказаться где-нибудь на природе, в лесу. И дать природе поработать вместо психолога над тобой. Но для этого надо слетать в Португалию все-таки. Там открылся первый официальный терапевтический лес. Специальная природная зона для восстановления здоровья и эмоционального равновесия. В новом лесу оборудовали специальные маршруты для спокойных прогулок, установили места для отдыха и медитации, а дорожки сделали удобными даже для пожилых людей. Получается, у природы появился свой рецепт здоровья. Без таблеток, побочных эффектов и очередей в аптеке. Это здорово и бесплатно причем. Правда, если ты живешь в Португалии. Если не в Португалии, то, как я уже сказал, до туда еще надо добраться. В общем, главное, чтобы после такой терапии люди не начали обнимать каждое дерево в парке возле дома. Хотя, возможно, деревья были бы только за. В общем, всем здоровья и побольше быть на свежем воздухе.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Покупка подержанной машины иногда напоминает свидание в интернете. На фото все красиво, описание идеальное, а потом выясняется, что реальность немного отличается. А иногда даже много отличается. Особенно, когда у автомобиля вдруг молодой возраст и подозрительно маленький пробег. В Латвии и Европе специалисты все чаще предупреждают покупателей подержанных автомобилей о проблеме скрученного пробега. Современные технологии помогают проверить историю машины, но и мошенники тоже становятся более изобретательными. Сегодня уже недостаточно просто посмотреть на цифры на приборной панели. Недобросовестные продавцы могут менять данные не только там, но и в электронных блоках управления автомобилем. Проверять историю машины эксперты советуют по ВИН-номеру через официальные сервисы производителей, страховые базы и коммерческие отчеты по истории автомобиля. Но важно помнить, ни один онлайн-сервис не гарантирует стопроцентную информацию, особенно если машина приехала из другой страны. При покупке стоит обратить внимание и на сам автомобиль. Сильно изношенный руль, педали, сиденья, если, конечно, все это не заменили, тормозные диски или детали салона при небольшом заявленном пробеге могут быть тревожным сигналом. Особенно осторожными рекомендуют быть с автомобилями после крупных автопарков, такси или каршеринга. У таких машин пробег может быть значительно выше заявленного. Если уже после покупки выяснилось, что километры были скручены, специалисты советуют собрать доказательства, сделалось независимую экспертизу, пока за ваш счет, естественно, и обращаться к продавцу официально. В некоторых случаях покупатель может требовать расторжения сделки. Да, иногда автомобиль может выглядеть как молодой спортсмен, а внутри иметь пробег настоящего марафонца.

0: летнего настроения, свободы, позитивного моссопровождения, естественно, с нами Стоп Радио и далее Лина Исаева. Что бы ни случилось, она всегда на позитиве. Даже если немного приболела, все равно она его не теряет, этот позитив. Возвращается и продолжает вместе с вами этот эфир через несколько минут.
1: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Дни популярных брендов косметики в аптеках «Апотека». Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику «Эуцерин» для требовательной кожи и косметику «Филорга» для замедления признаков старения.

каждый раз, когда я встаю за этот микрофон топ-радио, у меня в голове одни и те же мыслительные процессы. А что же такого сказать в самом начале дневной смены, чтобы не звучало назидательно, чтобы не было душно, а просто чтобы попало в правильный момент тому, кому это сейчас действительно нужно. И вот недавно я увидела фразу, которая почему-то

этого не происходит, потому что счастье редко приходит с фанфарами, фейерверками. Оно часто прячется в каких-то мелочах, которые мы либо замечаем, либо пробегаем мимо. Поэтому сегодня, друзья, я хочу пожелать вам именно этого. Замечать хорошее. Его, поверьте, вокруг гораздо больше, чем нам кажется. Просто негатив громче звучит, а хорошее оно тихонечко ждет, когда мы обратим на него внимание. Так что будем искать это хорошее вместе. Топ-радио. У микрофона Лина Исаева. Начинаем нашу дневную смену. Поехали!

0: платим за металл еще больше. Юрмосгат в 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон. Евролом.
2: Узнемей.

что заходите в наше Балтийское море. Мне кажется, у нас силы заканчиваются иногда еще до того, как вода становится достаточно глубокой, чтобы наконец-то начать плыть. И этот бесконечный путь по колено, потом по пояс, знаком каждому. Пока дойдешь, уже замерзнешь 10 раз. А вот один польский спортсмен решил не останавливаться. И не просто поплыл, а первым в истории переплыл наше Балтийское море. Более 160 километров он преодолел примерно за 55 часов, практически без сна. Все это время рядом шло сопровождающее судно с едой и водой, но касаться его по правилам было нельзя. И самое интересное, что получилось это у него только с пятой попытки. Несколько предыдущих закончились неудачей, а в прошлом году до финиша ему не хватило всего лишь 11 километров. И мне кажется, самое важное в этой истории не то, что человек переплыл море, а то, что после 4 неудачных попыток он все-таки снова вошел в воду. Какова мораль сей басни, друзья?

0: рекламы услышим Crystallize от Джон Смит. Все это на Топ Радио. Продолжаем наш вторник.
1: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Творог Лимба Жупиенс 89 центов. И питьевая вода 1,5 литра 39 центов. Зем-Зем цены в Мего.
2: Латгалы айцина гаршу целюема. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да,

0: Получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене.

друзья, я к вам с важным заявлением. Уже в новом часе нашего эфира вас ждет розыгрыш очередной. Я подарю два билета на Relife Fest, который уже в эту субботу пройдет в Риге. И чтобы выиграть, понадобится ответить всего лишь на один вопрос. И спойлер, этот вопрос будет связан с артистами фестиваля, и переживать не стоит. Вопрос совсем не сложный, скорее даже на смекалку, чем на какие-либо знания. Так что оставайтесь, стоп-радио уже совсем скоро разыграем два билетика, и вы сможете выгулять себя в эту субботу на Relife Fest на Wonder Sala вместе с Топ Радио.

четверг. В некоторых районах Латвии воздух прогреется почти до плюс 30. Лето снова с нами. Ура! Так что, похоже, друзья, совсем скоро мы снова будем обсуждать не то, где же спрятаться от дождя, а где найти тенек и прохладу. Так что наслаждаемся этой неделей во всех ее проявлениях. А еще буквально через, несколько песен и какую-нибудь там рекламу я разыграю билеты на Relive Fest. Так что далеко не уходите. Самое интересное еще впереди на Топ-радио в дневной смене.

0: 8.48. Євролом ЛВ.
1: Скупай хоть грам, хоть вагон, Євролом.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И майонез Ориджинал 855 миллилитров 3,59. Лидл стоит того.
3: Izvēlē savējo 5L2 iPhone 17 komplektā ar 4. paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad 5L2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!

многие другие. А вопрос мой сегодня будет такой. Какой школьный предмет объединяет сценические имена этих трех исполнителей? Lil Crystal, Platina и Судрабу Сердц. Какой школьный предмет объединяет всех этих троих рэп-исполнителей? Звоните в эфир прямо сейчас. Первый слушатель, который даст правильный ответ, получит 2 билета на Relive Fest. Звоните на наш номер 25037. Пообсуждаем, может быть, просуждаем.

0: попробуем поговорить. Выбираю номер. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Привет. Как тебя зовут?
1: Дима.
0: Как еще раз?
1: Дмитрий.
0: А, Дима, Дмитрий. Хорошо, раз ты первый раз сказал Дима, буду так фамильярно себя и называть Дима. Дима, меня зовут Лина. Слышал ли ты вопрос, который я задала?
1: Да, какой школьный предмет, да, был?
0: Да, какой школьный предмет объединяет сценические имена трех рэп-исполнителей, которые выступят на Relife-фесте. Lil Crystal, Platina и Судра Бусырц. И твой ответ, Дима?
1: Химия.
0: Конечно, это химия, абсолютно верно, Дима, это химия. Ура, ура, ты молодец, ты, наверное, хорошо учился в школе. Какая оценка была по химии?
1: Довольно хорошая.
0: А довольно хорошая, это какая там, 7?
1: Где-то 8 или 9, что-то такое было.
0: А, ну это супер. Не связал потом свою жизнь с химией?
1: Нет.
0: Нет, не связал. А с чем связал? Секретик, да? Секретные какие-то разработки у тебя. Ну ладно, в любом случае тебе желаю удачи в твоих секретных разработках. И классно сходить на Relife Fest в эту субботу. Как получить билеты, мы все тебе за эфиром расскажем. Спасибо, что позвонил, приятно было пообщаться. И здоровского дня тебе.
1: Спасибо.
0: Ну а мы продолжаем нашу дневную смену. И в продолжении нашей химической темы, конечно же, будет неплохо послушать трек под названием «Titanium» от Дэвид Гетта.

танцевать можно как угодно, и никто ничего не замечает, то у ученых для нас с вами новости. Исследователи решили выяснить, какие мужские танцевальные движения женщины считают самыми привлекательными. И чтобы никто не отвлекался на внешность, одежду или харизму, мужчин превратили в безликие 3D-модели и попросили оценить исключительно пластику этих аватаров. И оказалось, что больше всего симпатии вызывают уверенные, свободные движения. Особенно, когда активно двигаются голова, шея, корпус и колени. В общем, нужно двигать всем, чтобы понравиться женщине в танце. И главный вывод обнадеживающий. Танцевать нужно не идеально, а уверенно. Ну, а проверить эту теорию предлагаю прямо сейчас. Мадонна знает толк в танцах. Давайте продолжим с ее треком «Джинсидерия» с ее нового альбома.

0: і флеш. Relife Fest. 8 августа в Рігі. Білети на www.ticketshow.lv. Relife Fest. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ ЛВ. Страхование ИВ.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня в Латвии преимущественно ясная погода без осадков. Курзема и восточная.

надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: расскажу.
1: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.

0: Монеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить. Рита Дакота, и это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Редифест ЛВ.
1: Включаем сниженные

цены с понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.

улучшить нашу с вами аэродинамику и помочь двигаться быстрее. Ни за что не поверите. А мы вот будем вдохновляться знаменитой велогонкой Tour de France, где разгорелся довольно необычный спор. Некоторые команды заподозрили соперниц в том, что они используют дополнительные вставки в спортивной экипировке, чтобы сделать силуэт более обтекаемым, а именно вкладывают в свои, простите, бюстгальтеры дополнительные подкладки. По словам специалистов по аэродинамике, такая, казалось бы, мелочь действительно может изменить поток воздуха вокруг спортсмена и дать небольшое преимущество. А в профессиональном спорте иногда именно несколько секунд решают судьбу победы. Вот так вот. Живешь и думаешь, что секрет скорости — это тренировки, сила ног, выносливость. А оказывается, можно просто надеть на себя пару бюстгальтеров и улучшить свои показатели. Ну что ж, мотаем на ус, девчонки. Ну и на этой ноте сворачиваем нашу дневную смену на сегодня и переходим в вечер с иронично вытекающей из этой новости песней. My humps, my humps, my humps, my humps.

необычный. Я думаю, так, а за него активно голосуют, да? И вот прослушав его, не знаю, более нескольких десятков раз, мне он тоже как-то начинает все больше и больше нравиться. Вторую неделю подряд на первом месте Moving to the Sun, Hugel, Ultranate. Заходи, голосуй, топ-радио.лв, раздел топ-2.

кто-то уже стартовал, кто-то даже успел немного набрать обороты. Как я уже говорил, в этом месяце 5 полноценных выходных. Это радует. Одни уже позади, 4 впереди. Ну, и я был бы не я, если бы не спросил в начале последнего этого месяца, какие у вас планы и что надо успеть сделать в августе. Да, как обычно, ваши сообщения мы рады видеть на нашем WhatsApp. 2-5-0-37. Туда же и привет, поздравления. То, что дорожная информация по вечерам актуальна, вы и сами знаете. Продолжим танцевать под Шаде. По-прежнему в топ-20-ке. Заходи, голосуй, поддержи. 9 недель в топе. На прошлой неделе 9-е место. И успела подняться. Плюс 2 позиции на

0: і Флеш. Релайф Фест. 8 августа в Рігі. Білети на www.ticketshow.lv. Релайф Фест.
1: Стоунрок – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Стоунрок – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке.

0: только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock. Очевидная прочность.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее, местное, без добавок.
3: Свежее?
2: Свежее.
3: И местное?
2: Верно.
3: Без добавок?
2: Без добавок.
3: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно ясная погода, без осадков, естественно. Северный ветер до 4 метров в секунду местами. Температура воздуха этим вечером на территории Курзума от 20 местами до 23 градусов. В Латгале 22-25, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 20 местами до 23 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Топ-радио, дорожная информация. Пробки в Риге на Густава Земглагадву от Ірицю до Брібас, также Чекуркал на первой линии от пятой линии до Вискалю, Густава Земглагадву от Гауэс до Брівібас, на Даугавгрівас от Кулдегас до Буллю и Вантовый мост от Кіпсела до улицы Екоба движение затруднено. Телефон для дорожной информации 2500 37.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и кат локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Если нравится трек, заходи, голосуй. На 19 месте по итогу прошлой недели может вылететь. Закончится так же, как и этот час. Все, финальная песня в этом часе. Филатов и Карас, давайте продолжим с парти. В следующем продолжаем. WhatsApp наш 25037. И едем дальше.

In Your Arms. Разреши мне быть в твоих объятиях. 18.07. У вас такой прямо яркий солнечный привет. И пускай композиция тоже будет такая же яркая и солнечная. Передаем огромный, яркий и самый теплый привет всем слушателям Топ Радио. Вы самые лучшие. А мы тоже отправляемся отдыхать.

Вейк-парк, держите за нас кулачки, чтобы отлично провести время, получить море эмоций и ничего себе ту-ту-ту не сломать. Всем прекрасного настроения и незабываемого дня. Хорошо вам покататься, разминайтесь, разминки, растяжки, вот это все не забывайте. Активно проводят вечер.

0: Шкалом.
1: Радиодорожная информация. Пробки в Риге на Густава замглагатва от Ирицу до Бривибас, также в Вене базгатва от Коку до Улманя гатва на Малые, нас от Велдрас до Юглас, на островном мосту от Луцавсала до улицы Телс, также Дауга в Гривас от Кулдегас до Буллю. Пробка. Телефон для дорожной информации 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгат В16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: ātra iepirkšanās reize Rimis Kanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimis Kanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
2: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 4. Līdz 10. augustam mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maximā, lai nekā netrūktu!

место по итогу прошлой недели. 5 недель в топе. James Hype, Serotonin. Свой голос можешь отдать на topradio.lv в разделе ТОП-20. Как же без ремонтов? Хочу закончить ремонт на балконе. Начал еще в июне. Осталось совсем немного, если верить самому себе. 2:05:37. Что надо успеть начать, либо закончить в августе? Какие у вас планы? 2:05:37. Что творится на дорогах? Дорожная информация.

0: Хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидую.
0: Платина.

0: Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Relife Fest.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Завтра в Латвии переменная облачность, юго-восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзама от 22 градусов на Курзамском побережье, местами до 28 градусов. Латгала 26-28. В Земгале, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 26, а местами до 29 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: і Флеш. Релайф Фест. 8 августа в Ріге. Білети на www.ticketshow.lv. Релайф Фест.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
1: Да, все.

0: получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Ready Fest LV. All time favorites.

Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 18.

the time is right to enjoy yourself.

0: сейчас.
1: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 18. 18-е.